0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: Ну то машин. Это хеше кодус. И срактавы смек да бушенки сахсива полсус ми сида на хоксус. Да ну то машин. Это хеше кодус. И срактавы смек да бушенки